мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу снакча, бяки не карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, да.